перед форсом. А я чую, я кружу на округу. Я стелю перед форсом. Они чують самотность.